забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул,

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-789-77-78.
3: 13 июня в строительном гипермаркете Билд скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
4: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, 8029-226-2868.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Встречай утро на Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Премьер-министр Александр Турчин посетил Лидский молочно-консервный комбинат. Лейтмотив встречи – наращивание поставок продукции в третьи страны, дополнительные меры стимулирования эффективного экспорта, повышение общей результативности производства и переработки. В Совете Республики обсудили подготовку к международному проекту «Поезд памяти». Старт в Бресте 22 июня. Маршрут по местам боевой славы 12 городов, 8 белорусских и 5 российских. Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 17 июня проведет прямую телефонную линию с 8 утра до 13 дня. Жители города смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В ТЦСОН Ленинского района Бобруйска прошла встреча-практикум. Специалисты первой городской поликлиники дали рекомендации о том, как защитить сердце в условиях зноя, развенчали мифы о возрасте и составили психологический профиль нынешнего пожилого человека. Участники республиканского велопробега, посвященного победе в Великой Отечественной войне и памяти собора белорусских святых, возложили цветы на площади Победы. Для спортсменов провели краткий экскурс в историю освобождения города на Березине, а завершили торжественное мероприятие общим фото на память. 25 июня в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде на улице Пушкина с 8 утра до 6 вечера движение автобусов будет изменено. Номер 266А проедет Пушкина, Бахарова, Чангарского и далее по расписанию в прямом и обратном направлениях. Номер 16 – Пушкина, Бахарова, Чангарского, Ванцетти, Пушкина-Жуковского. Туголица – Пушкина, Бахарова, Чангарского, Ванцетти. 12 июня в Бобруйске пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости». В это время на территории города будет ограничена продажа крепких напитков, за исключением розничной, в объектах общественного питания в Розлив.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Но это уже не сон, это уже доброе утречко, наши дорогие бобруйчане.
1: Доброе солнечное утро.
0: С вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И как всегда, бодрейшее утреннейшее шоу «Два в одном».
1: Ну что, четверг у нас, кстати.
0: Малюсенькая небольшая
1: Слава
0: пятница.
1: Слава богу, как мы тебя ждали четверг.
0: Как это она опять пролетела мимолетно.
1: Понеделька, да?
0: Да, сквозь вот этот вот июнь.
1: И хорошо, один денечек нам остался, и уже будем отдыхать.
0: Да, и потом снова выходные. Ну вот выходные, к сожалению, тоже пролетают так же быстро, как вся неделя.
1: Ну а что вам надо? Масло масляное?
0: Да.
1: Ну что, решили мы сегодня поговорить про успех, психологию успеха и привычки людей.
0: Так.
1: Может, что-то для себя там, не знаю.
0: Все, блокнот в руках, ручка пишет.
1: Итак, ну что говорят, успех чаще связан не с талантом, а с настойчивостью.
0: Ну с чем же интересно,
1: да,
0: с настойчивостью?
1: Вот психолог Анджела Дарквот обнаружила, что людей отличает даже не IQ и не врожденная способность, а так называемая долгая выдержка. Вот так вот все, умеете ждать и обязательно придете к цели.
0: Ну все, тогда я сегодняшнего дня прекращаю всяческие действия, сижу, жду.
1: Начинай ходить.
0: Да. Говорят еще, что мозг любит быстрые награды, потому многие бросают большие цели. Нашему мозгу проще получить удовольствие от просмотра видео, чем от работы. Ну, естественно.
1: По факту.
0: Результат, которого мы будем ждать год, вот, ну не катит. Нужно сейчас, ну, хочу такое. Сейчас.
1: Да. Опять-таки, целый год себе там мечты строить какие-то. Угу. А так ты идешь, я точно знаю. Ну, посижу в социальных сетях.
0: Все, и там точно смешное видюльчик какую-нибудь найду. Но мне кажется, тут еще момент такой, что ждешь этого результата, и в моменте думаешь, да не, наверное, не получится.
1: И либо, когда получается, тоже как будто бы и не рад.
0: Да, кстати, а всегда ожидания всегда почему-то приятнее, чем реальность. Да.
1: Ну что еще, самые успешные люди не мотивируют себя постоянно. Психологи отмечают, что мотивация нестабильна и гораздо надежнее работают привычки и дисциплина. Поэтому, если ждать вдохновения, можно так и не дождаться.
0: Ну, кстати, да. Ну, тяжело, конечно, с этим работать, но есть такая вещь. Страх ошибки мешает больше, чем нехватка знаний. Ну, кстати, особенно если уже такие ошибки в жизни были,
1: и ты
0: уже знаешь, как это больно дается, тогда, конечно, страх обостряется. Многие знают, что делать, но боятся выглядеть глупо. Именно этот страх часто становится главным тормозом развития. Да. Ну, что, не бойтесь выглядеть глупо. Оставайтесь с нами. У нас в этом часу гороскопчик, конечно же.
1: Интересные факты тоже будут.
0: Ну, немножечко мифов вам расскажем. Поэтому погнали, слушаем хорошую музыку.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик подоспел на сегодня, на четверг, на практически пятницу. Итак, Овны, звезды советуют вам сегодня сфокусироваться на долгосрочных целях и не тратить драгоценные силы на мелкие бытовые споры.
2: Тельцы, вам этот день принесет отличные шансы для укрепления финансового положения, поэтому если вы проявите разумную осторожность в тратах, все будет хорошо.
1: Близнецы, вы будете невероятно убедительны в общении, поэтому смело планируйте на сегодня самые важные переговоры и личные встречи.
2: Раки, вам стоит уделить время своему ментальному здоровью и провести этот вечер наедине с собой, ну или в кругу самых близких людей.
1: Ну, львам сегодня звезды рекомендуют временно сбавить обороты на работе и позволить окружающим проявить инициативу, пока вы копите силы.
2: Девы, вы найдете легко нестандартные решения для затянувшихся задач, но стоит посмотреть на ситуацию под совершенно другим углом.
1: Но вот весам день обещает приятные сюрпризы в личной жизни. Главное, будьте открыты к искреннему диалогу и не бойтесь проявлять эмоции.
2: Скорпионы, вы сегодня сможете горы свернуть, если сосредоточитесь на одном главном деле и не будете распыляться на все мелочи.
1: Стрельцам сегодня звезды сулят в день вдохновения и творческих открытий, поэтому не упустите возможность воплотить в жизнь свои смелые идеи.
2: Козероги, вам сегодня лучше воздержаться от критики коллег и направить всю свою энергию на наведение идеального порядка в делах.
1: Водолеев сегодня ждут неожиданные, но очень приятные новости от старых друзей, которые могут круто изменить ваши планы на ближайшие дни.
2: Рыбы, вам сегодня стоит довериться течению событий и собственной интуиции. Она безошибочно подскажет, кому из окружения вашему можно верить.
1: Ну вот так вот, такой вот сегодня гороскопчик обнадеживающий и приятный перед выходными. Ну а мы двигаемся дальше, слушаем хорошенькую музыку.
0: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну а что, а мы вам любовь нашу описывать не будем. Расскажем вот некоторые интереснейшие факты.
1: Про успех. Да. Да. Итак, окружение влияет на нас очень сильно.
0: О, это факт.
1: Ну да, да, согласна. Если рядом люди, которые развиваются и действуют, ну человек действительно начинает перенимать эти нормы, да, так сказать, да, поведение.
0: Ну начинаешь как минимум. Вообще говорят, что нужно общаться с более успешными людьми, хотя бы чуть-чуть
1: где
0: более
1: бы найти
0: успешными.
1: Их, слушай.
0: Да, да, да. И, ну, собственно, стремиться к ним. А когда тебе все говорят, да что у тебя получится, сиди, что ты вот это высовываешься, не выделяйся. Тогда, конечно, думаешь, ну да, что я в конце концов. Ну, еще говорят, самоуверенность часто важнее идеальной подготовки. 100% факт. Да. Исследования показывают, что люди нередко недооценивают себя и поэтому даже не пытаются использовать возможность. Ну, конечно, когда себе говоришь, да нет, так куда, да нет, у меня не получится.
1: А если еще кто-то действительно подтверждает это?
0: Да, рядом такой, да, у тебя не получится.
1: Все именно так.
0: Да, товарищи, да.
1: Да, чем больше попыток, тем выше шанс успеха тоже.
0: Факт, да.
1: Да, ну и звучит, конечно, очевидно, но статистически большинство крупных достижений приходит после многочисленных неудач.
0: Ну,
1: да.
0: Кстати, статистика говорит, что многие успешные, ну или богатые, скажем так, люди сейчас, это люди, которые долгие годы пытались, а потом на закате своих лет, годам после 40, набравшись опыта, ошибок, ну и не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Конечно.
0: Успешные люди не обязательно работают больше всех. Они чаще концентрируются на важном, а не на количестве часов. Вот так.
1: Не знаю, не согласна. Некоторые говорят, вообще там встают в 5 утра. Да, там,
0: ну, наверное, режиме. Тут разговор идет про такую работу-работу, типа с 8 до 5, а мозговой-то штурм, конечно,
1: ну да,
0: происходит,
1: да,
0: 2-4 часа,
1: да,
0: в сутки.
1: Возможно. Ну и перфекционизм, кстати, нередко становится тоже врагом успеха.
0: Ой, да.
1: Желание сделать идеально часто приводит к тому, что работа вообще не заканчивается.
0: Да, как говорится, лучшее – самый главный враг хорошему. Поэтому не стоит доводить все до идеала. Так, тяп-ляп сделали, отпустили. Успешные люди чаще думают о процессе, а не о результате. Когда человек зациклен только на конечной цели, он быстрее выгорает. Когда внимание сосредоточено на ежедневных действиях, вероятность успеха растет. Ну, 100%. Тут и спору нету, когда ты думаешь, что вот процесс идет хорошо, а когда цель, и ты ее не достигаешь, но не так, как надо.
1: Ну, согласна.
0: Все.
1: Уже вот столько успехов, собственно, точнее, вот посмотрела на успехи на разные. Может быть, у меня что-то получится. Я вот прям заряжаюсь.
0: У тебя уже получилось что-то. Сомневаешься в себе?
1: А откуда ты знаешь, что я именно хочу? Я, может, хочу какой-нибудь, там, не знаю, бренд одежды открыть.
0: Ну, тоже Юля Ко, там, допустим.
1: Ю-ю.
0: Ю-ю.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: реклама.
1: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
2: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор.

74-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Итак, ну что, а мы добрались как раз до наших мифов.
1: Интереснейших, ну, расскажем,
0: да, реальности. Итак, верблюды хранят в горбах запасы воды. Это на самом деле миф. В горбах верблюдов находится жир, запас энергии на случай голода.
1: Вот я даже не понимаю, почему так. Может, из мультиков, опять-таки?
0: Да я, кстати, до сих пор был уверен, что они правда там хранят воду.
1: Ну хорошо, все.
0: Может быть, и из мультиков.
1: Моль, значит, питается вашими любимыми вещами. Это, кстати, миф. Взрослые бабочки моли вообще не едят, у них даже рта нет. Одежду портят исключительно их прожорливые личинки. Слушай,
0: ничего
1: а как
0: себе.
1: Они питаются, взрослые вот эти бабочки?
0: Ну как, энергией солнца?
1: Они вдыхают еду?
0: Да, да. Я сейчас понюхаю, это же бумажно немножко. Подсолнухи всегда поворачиваются за солнцем. Это тоже миф. Так делают только молодые бутоны, когда цветок распускается. Он навсегда застывает лицом на восток.
1: Вот так. А я всегда, вот кто-то внушает нам, что они действительно за солнцем следуют, и все.
0: Да, мне кажется, они просто меняют этот эффект Манделы. Мы всегда были, думали так, а оказывается, нет.
1: Да. Соленая вода закипает быстрее обычной. Это миф. Щепотка соли никак не влияет на скорость закипания. Разница составляет в долю секунд.
0: Так, интересно. Микроволновка, говорят, убивает все полезные вещества в еде. Это тоже миф. Из-за быстрого нагрева микроволны сохраняют витамины даже лучше, чем варка или жарка. Вот так.
1: Интересно.
0: Вот.
1: Ну что, говорят, кролики обожают морковку. Ага. Но это миф. На самом деле в моркови вообще слишком много сахара, и для зайцев это очень вредное лакомство. А стереотип, опять-таки, пошел откуда? Из мультиков.
0: Из этого, Бакс Банни, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: Именно все. Он. Поэтому не верим. Не нужно тыкать кроликам морковку в голову.
2: Сделано в Беларуси.
3: Так давно, что, может, мне приснилось.

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «Ватт». До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. «Билд». Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бабруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качество по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сформировать.

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,85 белорусских. Беларусь и Камчатский край будут развивать биржевую торговлю сельхозпродукцией. На полуостров уже регулярно поставляются мясо и субпродукты. За полгода сумма экспортных сделок почти на 70% превысила показатель за весь прошлый год. На фоне таких результатов стороны предлагают масштабировать практику использования торговых площадок. В Беларуси запустят производство сыра с голубой плесенью. Новый проект реализуют в филиале Лидского молочно-консервного комбината. По словам руководства, такой продукт особенно популярен у молодежи. При этом предприятие ориентируется на поставки в Россию и другие страны постсоветского пространства. США предложат желающим побыстрее получить американскую визу комиссию в размере $750, в то время как стандартный сбор – 185. Госдеп выдвинул идею премиального ускоренного обслуживания иностранцам, которые хотят получить бизнес или туристическое разрешение на въезд. Пилотная программа стартует 1 июля и будет действовать до конца этого года. После этого она сможет быть продлена, если на нее будет спрос. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,85 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 8 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $92.48 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, мы вернулись к вами.
1: С нами.
0: Ну что, с вами Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». И если вы до сих пор считаете себя неуспешным, то сегодня, после сегодняшнего эфира, однозначно будете таковым. Почему? Да потому что мы рассказываем, как, собственно, стать успешным. Вот говорят, что многие руководители начинают день без телефона. Они стараются сначала определить свои задачи, а уже потом реагировать на чужие запросы.
1: Вот я думаю, что если сейчас нас слушают руководители, они такие: хо-хо-хо. Это где такие руководители? Нет, сейчас все действительно завязано на телефоне, поэтому мне кажется, ну это просто что-то
0: нереальное.
1: Не каждый руководитель может себе так позволить руководить.
0: Да, это точно.
1: Большинство успешных людей много читают. Чтение позволяет быстрее получать чужой опыт без собственных ошибок. Но это мне не подходит, вычеркиваем.
0: Да, сразу. Это фейк. Многие успешные люди не были лучшими учениками. Хорошие оценки помогают, но они не гарантируют успех. Намного важнее способность учиться новому, адаптироваться и не бояться пробовать.
1: Это моя тема, мне подходит. Так. Ну и успех редко бывает линейным. После периода роста наступают и сложности, ошибки, и говорят, откаты назад. И это естественная часть любого развития.
0: Да, кстати, все в нашей жизни как-то идет сначала вверх, а потом немножечко вниз. Ну или много вниз, а потом чуть-чуть вверх.
1: Но главное удержаться.
0: Да.
1: И, собственно, выше идти.
0: Да. И не отчаиваться, собственно, даже если у вас какой-то откат. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, пятиминуточка этикета.
1: Поговорим про приметы.
0: Ну и новости нашей прекрасной родины, поэтому оставайтесь с нами, у нас впереди все еще интересно.
2: Это утро будет бодрым.

0: 8-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, мы переходим плавно к приметам на сегодняшний прекрасный день. Итак, 11 июня в народе, в народном календаре известно как Феодосия Колосятница, Грачевница или Овсяница. Этот день на Руси связывали с посевом овса. Рассказываем, какие приметы существовали на 11 июня и что было можно и нельзя делать в этот прекрасный день.
1: Например, если мужчина отправляется на рыбалку, то первую пойманную рыбу нужно обязательно отпустить обратно в воду. На удачу и богатый улов в будущем. Ну, кстати, нужно еще почитать запрет на ловлю разных рыбок тоже.
0: Нерест там всякие, на сама, по-моему, точно. Да. Но можно не выпускать сама там какого-то американского.
1: Предателя.
0: Поэтому, да, вражину. Женщинам и молодым девушкам 11 июня категорически запрещалось плакать и грустить, иначе вся оставшаяся часть лета пройдет в печалях и заботах.
1: Ну, наши слезы печали — это вот все из-за мужчин, поэтому не обижайте на себя. Потому что если мы будем в печали, тем более. Ну и чтобы в доме всегда водились деньги, хозяйки пекли особый хлеб в виде колосков и кормили им домашних животных. Это привлекало достаток в семью. Ой, я даже не знаю, вот это вот после работы что-то печь, кормить домашних животных.
0: Я даже не знаю, что такое печь.
1: А у меня даже домашних животных особо-то и нет.
0: Только собака, да?
1: Только собака.
0: Ну и в этот день влюбленным или новобрачным дарили маленькие булки. Часто такую выпечку смазывали медом, символом искренности и добрых чувств.
1: Я вот уже вот хочу теперь вот,
0: булку.
1: Булку хочу.
0: Подарите мне булку. Ну что же, такие приметы. Поэтому хотите верьте, хотите нет, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.

0: Реклама. Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век Бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
2: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, а вот как раз мы сейчас добрались до интереснейших новостей, и опять гордость просто всплеском в наших сердцах. Итак, уникальная операция прошла у нас в республике. В Витебске впервые в Беларуси установили пожилому пациенту баллонорасширяемый аортальный клапан самого большого размера, 32 миллиметра. У пациента был критический стеноз аортального клапана. Сердцу становилось все труднее и труднее работать. Раньше в таких случаях часто требовалась операция с вскрытием грудной клетки, но сейчас врачи установили клапан через два прокола в бедре, 6,2 миллиметра.

0: русскому языкам, и еще 7 это французский, английский, математика, обществоведение. Ну, собственно, особо отличилась учащаяся школы номер 1 Эвелина Дробышевская. У нее уже 300 баллов. Ну вот, ну молодец.
1: Умничка.
0: Алексей Смирнов из гимназии номер 1 тоже 300 баллов. Ну и Варвара Сморщик тоже 200 баллов.
2: Молодцы. Просто ты говоришь, вот недоспанные ночи, ну вот не факт. Я просто вот проходил по полгорода, там, халява, халява, приди. Вполне возможно, кто-то из них и заработал вот эти 300 баллов. Возможно,
0: нет,
2: даже Эвелина.
0: Громче всех кричала. Тебе, да? Да. Нет, мы, конечно же, искренне поздравляем.
2: Молодцы,
0: желаем вам,
2: молодцы, да.
0: Конечно же, поступить туда, куда вы хотите.
2: Это большой труд, большой тяжелый труд. Но
0: и
2: вы...
0: педагогам тоже, да, кстати, да, огромное,
2: да, да,
0: спасибо.
2: И гордость, какая у педагогов сейчас за то, что вот их ученики, они же их как дети. Вот, ну, я вот в детстве не понимал, не осознавал всю роль учителя в наших жизнях, а сейчас вот когда мои дети пошли в школу, и ты видишь, как они со слезами на глазах стоят на тех же линейках, и видят, как их детки получают грамоты там, или хорошие оценки, или поступают, и прям видишь, что ну не все равно учителю,
0: да,
2: не все,
0: да,
2: равно.
0: Да.
2: Не то, что пришел, отработал, с 8 до 5 там пошел. Молодцы, это прям класс. Ну и что, еще 12 июня в Бобруйске не будет продаваться алкоголь. В городе пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости». В рамках акции на территории Бобруйска будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной в объектах общественного питания на разлив с 12 ночи до 12, собственно, ночи. Вот, поэтому это классно, это хорошо.
0: Да.
2: Вот, ну что, вот такие вот интересные новости, но мы двигаемся дальше, впереди у нас еще много всего интересного, поэтому не переключайтесь.
3: Радио с повышенным содержанием музыки. Зефир FM.
4: Все мы изначально

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательности цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Белом.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ представил раллийную внедорожную новинку «Нива Спорт Турбо». Отечественный вездеход получил мощный 1,6-литровый турбомотор, который выдает внушительные 280 лошадиных сил. Вместо обычной механики здесь стоит гоночная коробка передач и полностью переосмысленная неубиваемая подвеска. Салон превратили в кокпит с трубчатым каркасом безопасности, сиденьями-ковшами и раллийным навигатором. Инженеры доказали, даже классическая легенда способна превратиться в бескомпромиссный снаряд для суровых побед. А вы бы рискнули разогнаться на такой Ниве?
1: Про машины для людей.
2: Chery и Huawei представили экстремальный купе-кроссовер Luxet RX. Полноприводный электрокар мощностью 496 сил разгоняется до сотни почти за 4 секунды. Высоковольтная 800-вольтовая платформа позволяет зарядить батарею емкостью 100 кВт-часов на 400 км всего за 15 минут. Приземистый силуэт дополнен умным автопилотом с инновационным 896-линейным оптическим радаром на крыше. Для тонкой калибровки спортивного шасси новинку отправили на знаменитую немецкую трассу Нюрбургринг. Новинка претендует на лидерство в классе динамичных электромобилей.
1: Дай газу!
2: Aston Martin выпустил роскошный домашний симулятор за 80 тысяч долларов. Ноу-хау полностью воспроизводит тесную кабину и полулежачую посадку пилота реального гиперкара для Лемана. Установка получила точную копию гоночного штурвала из углепластика и огромный панорамный экран. За безупречную плавность виртуальных заездов отвечает топовый компьютер с графикой самого последнего поколения. Уникальный премиальный аттракцион выйдет строго ограниченным тиражом. Соберут всего 24 экземпляра для коллекционеров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Включайся.

0: Этикетка. Итак, у нас немножечко этикета, ровно 5 минут. Что, сегодня мы поговорим о этикете видеозвонков, как произвести впечатление онлайн. И, кстати, очень актуально на сегодняшний день. На самом деле интервью на работу проходит онлайн, и это то, и люди научились, значит, пользоваться всякими технологиями и выдают свое незнание вопроса за знание вопроса. Итак, проверка техники всегда. Заранее убедитесь, что камера, микрофон и интернет работают исправно, и никто не любит ждать, если у вас там подзависит интернет.
1: Ну, кстати, большинство не проверяет это. Ну, это вот всегда потом. Потом уже ты знаешь.
0: Да, мне кажется, что там перед интервью даже переживаешь так, что вообще ни до камеры, ни до интернета.
1: А потом что? Только руками будешь показывать?
0: Да.
1: Я хочу у тебя работать. Тихий уголок тоже выберите для звонка. Максимально тихое место, где вас не будут отвлекать домочадцы, домашние животные, ну или шум улицы.
0: Или детки. Лучше вообще закрыться.
1: Ну, лучше тогда поехать куда-нибудь.
0: Да. Фон имеет значение. Позаботьтесь о заднем плане. Идеальная нейтральная стена или аккуратная полка. Никаких неубранных кроватей или сушилок с бельем. Ну да.
1: А как я докажу, что я тогда дома? Вот, убедитесь, что я не на отдыхе.
0: Ну, намотай полотенце на голову, я не знаю.
1: Ну и виртуальный фон тоже с умом, собственно. Не используйте там вот это, там, луна, вот лес. Вот это вот не надо такое. А то, представляешь, так сидишь на серьезном совещании, а у тебя там, не знаю, зоопарк.
0: Обезьяны прыгают. Ну и внешний вид. Одевайтесь так же, как если бы вы шли на обычную встречу. Пусть это только верхняя часть, но опрятность всегда важна. И главное, не вставать, если вы только верхняя часть.
1: Да, самое главное. Ну и не ешьте в кадре, собственно. Есть такие люди. Кошмар какой. Ну, нужно отложить, в общем, еду, если вы есть такие. На потом. Это же все-таки деловой какой-нибудь разговор. Или даже если это дружеский звонок, все равно звук жевания, ну, не совсем приятен. Особенно, если микрофон такой чуткий.
0: Ну, за исключением тех случаев, если вы реально созвонили, чтобы поесть вместе. Ну и язык тела. Сидите прямо, избегайте слишком активной жестикуляции, которая может быть обрезана кадром. Улыбайтесь, когда это уместно, и кивайте в знак согласия. Нужно, кстати, вот улыбаться, когда это уместно, а если притормаживает связь? И кто-то рассказал анекдот, уже забыл, а ты ха-ха-ха-ха-ха-ха.
1: А он говорит о том, что ты уволен.
0: Да.
2: На работу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: По 11 июня в Беларуси проводится штабная тренировка с Управлением территориальной обороны. Мероприятие позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава.
0: Город.
1: Бобруйский горисполком выставил на аукцион 8 земельных участков в частную собственность. Все объекты предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Открытые торги пройдут 27 июля в 16:00. Все предполагаемые участки будут переданы в личное владение. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: В Канаде задержан пилот, который управлял пассажирскими самолетами без лицензии. 59-летний мужчина в 2009 году подделал аккредитацию летчика транспортной авиации, которая требовалась ему для повышения до капитана воздушного судна. За эти годы он совершил более 900 внутренних и международных рейсов, перевезя при этом десятки тысяч туристов.
0: Вот это да!
1: Удаленка дала гибкость и сэкономила время, но обернулась ростом одиночества и ухудшением психологического здоровья. Исследование в США показало, люди, работающие из дома, стали проводить на 1 час больше в уединении и реже общаться с друзьями, а частота депрессивных эпизодов выросла почти на 22%.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Итак, 10.05 на наших часах. В студии все так же Юлия Гладкова.
1: И все так же Рома Вакс.
0: И мы сегодня говорим про успех.
1: До этого говорили про успех, а сейчас про ошибки, которые, ага, собственно, мешают нам его добиться, этого самого успеха.
0: Ну, это тоже про успех.
1: Да. Итак, желание получить результат слишком быстро. Когда,
0: да,
1: ожидания завышены, человек быстро разочаровывается и сдается. Ну, да.
0: Ну, наша проблема у людей, что мы хотим всего быстро и не знаем конкретных сроков. Вот здесь мне сказали, смотри, вот с сегодняшнего дня начинаешь копать лопатой где-нибудь. И послезавтра все, успех.
1: Находишь золото.
0: Да, да, да. А так не работает.
1: Это как и на новую работу. Приходишь и думаешь, эх, сейчас как поработаю тут, да, все там. А потом ты вот вникаешь в работу, и как будто бы, да нет.
0: Да.
1: Есть какие-то моменты.
0: Начинаем работать с 8 утра и до конца жизни. Ну что, постоянное сравнение себя с другими. Мы видим чужие достижения, но не видим их трудности, ошибки и годы подготовки. Ну, это факт, кстати, да.
1: Да, да, да.
0: Ну, тут еще, опять же, мы немножечко себя начинаем в себе разочаровываться, типа, почему вот он может, а мне не получается. Но, опять же, мы же не знаем, как именно человек добился успеха.
1: Ну, тут надо просто под другим углом смотреть на ситуацию.
0: Да, да, да.
1: Вот,
0: да,
1: и все. Попытка делает все одновременно. Многозадачность создает иллюзию продуктивности, но снижает качество работы. Ну, кстати, угу, да.
0: Да, да, да. Ну, и чем больше попыток, тем больше шансов добиться успеха. Страх критики. Из-за него многие так и не показывают свои идеи миру. Да, многие даже не начинают из-за страха критики что-либо вообще делать, в принципе. Это прискорбно.
1: Да.
0: Поэтому, товарищи, если у вас кто-нибудь из знакомых пытается что-то в этой жизни добиться, не нужно его критиковать. Нужно, наоборот, поддерживать.
1: А сейчас что? У нас в социальных сетях очень, кстати, злые люди.
0: Все, и все, главное, успешные, такие умные, что вообще.
1: Да, поэтому иногда вот что-нибудь снимешь про себя и потом думаешь, да нет, вот я лучше так в тени буду.
0: Да, да, да.
1: Отсутствие отдыха, кстати, да, вот переутомление и все, и качество работы, и желание работы тоже снижается.
0: Ну, естественно. Недосыпы,
1: да,
0: постоянные, постоянно вот этот информационный шум.
1: Поэтому обязательно нужно, да, тоже отдыхать. Ну, как минимум, можно отпуск брать. Хотя бы на 2 недели. Вот раз в полгода.
0: Хотя бы раз в месяц, да.
1: Можно и так.
0: Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик повторим.
1: Новости тоже будут.
0: Поэтому погнали.
2: Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик для тех, кто сегодня не успел послушать утром. Рассказываем сейчас. Овны, звезды советуют вам сегодня сфокусироваться на долгосрочных целях и не тратить драгоценные силы на мелкие бытовые споры.
2: Как хорошо звучит «драгоценные силы».
1: Да.
2: Тельцы, вам этот день принесет отличные шансы для укрепления финансового положения. Так вот.
1: Близнецы, вы будете невероятно убедительны в общении, поэтому смело планируйте на сегодня самые важные переговоры и личные встречи.
2: Раки, вам стоит уделить время своему ментальному здоровью, провести этот вечер наедине с собой, ну или в кругу самых близких.
1: Львы, звезды рекомендуют вам временно сбавить обороты на работе и позволить окружающим проявить инициативу, пока вы копите силы.
2: Девы, вы сегодня легко найдете нестандартные решения для затянувшихся задач, если посмотрите на ситуацию под совершенно другим углом.
1: Весы, но вот вам день обещает приятные сюрпризы в личной жизни. Главное, будьте открыты к искреннему диалогу и не бойтесь проявлять эмоции.
2: Скорпионы, вы сегодня сможете горы свернуть, если сосредоточитесь на одном главном деле и не будете распылять свое внимание на мелочи.
1: Стрельцы, ну а вам звезды сулят день вдохновения и творческих открытий, поэтому не упустите возможность воплотить в жизнь свои смелые идеи.
2: Козероги, вам сегодня лучше воздержаться от критики коллег и направить всю свою энергию на наведение идеального порядка в делах.
1: Водолеи, вот вас ждут неожиданные, но очень приятные новости от старых друзей, которые могут круто изменить ваши планы на ближайшие дни.
2: Рыбы, вам сегодня стоит довериться течению событий и собственной интуиции. Она безошибочно подскажет, кому из окружения можно верить.
1: Ну а вы доверьтесь нам, мы включим вам сейчас самую классную музыку. Поехали! Поехали!

0: дома.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: вот Дарсио пытался совпадать с фронтальной камерой, совладать, да, ну и задумывал ли он опубликовать, непонятно, но опубликовал. Опубликовал в своем аккаунте, или же это вышло случайно, загадка, никто толком и не знает. Однозначно, однозначным остается одно, попытки мужчины настроить камеру сделали его популярным и принесли ему 3 миллиона просмотров.
1: Вот это да, потому что нормально так.
0: Я повторюсь, 3 миллиона, не 3 просмотра, а 3 миллиона.
1: Просто как человек пытается настроить камеру. Это... Ну, наверняка он там что-то говорил, там, да что ж такое, куда я жал.
0: Тысяча чертей, Констанция, что же это как совладать? 10 700 комментариев и 129 тысяч лайков. Уверены, что все контентеры... Господи, кто тут понапридумывает? Кусают локти, потому что вот он секрет успеха. Понимаете?
1: Ну, согласна, да.
0: Я плакал, честно.
1: Ты знаешь, я думаю, что не все хорошие комментарии вот из этих 10 тысяч, потому что люди вот как-то, ну, любят в последнее время выплескивать этот негатив, который у них внутри.
0: Да, к сожалению.
1: Поэтому я думаю, что, ну...
0: Факт остается фактом, негатив раскручивает просмотры.
1: Да, да.
0: К сожалению, так работают всяческие вот эти вот штуки, тиктоки и все остальное.
1: Ну что, ученые отыскали самое высокое дерево в мире. Кстати, последние 10 лет его искали безуспешно, а тут нашли. Называется оно «Небесный меч».
0: Вот.
1: Да, 84 метра в высоту, ты представляешь? Ну, говорят, сопоставимо с 27-этажным домом.
0: Ничего себе.
1: Его хотели сфотографировать, но даже в кадр все не влезло. Ну,
0: обалдеть. Искали.
1: Как-то... Не найти можно 84 метра высоты.
0: Ну вот, вот у меня вопрос. Ребята, искать надо. Ты не искал просто.
1: Ну, так вот.
0: Да. Ну что ж, британка решила каждый день сидеть под дубом. Все ради борьбы с профессиональным выгоранием. А почему под дубом? Почему не под березкой какой-нибудь?
1: Странная такая.
0: Натали Фе. Да, вот такая вот у нее фамилия интересная.
1: Фе. Вот так.
0: Да. Она 10 лет посвятила себя теме экологии. Добилась поставленных собой же целей, но выгорела через 10 лет. Ну, не странно вообще. Она пыталась обрести внутренний баланс. Баланс и подумала, а где искать такой баланс, если не на природе, под дубом, собственно. Поэтому британка решила, что со дня зимнего солнцесостояния она будет приходить к старому дубу и медитировать возле него на протяжении часа. А, я думал, она вообще постоянно там сидит. Ну, хоть так. Так она делала в течение года, вне зависимости от того, какая на улице была погода. Хоть там вьюга, хоть дождь. Молнии меркают, она сидит.
1: Осуждаю.
0: По словам девушки, такая практика укрепила ее как в ментальном, так и в физическом плане. По ее словам, нужно просто быть готовым принять то, что дает тебе природа. И даже несмотря на то, что ее годовой челлендж завершился, она до сих пор регулярно приходит к своему любимому дубу, собственно.
1: Слушай, ну это человек, у которого нет никаких дел. Мне кажется, на этот год просто не работала.
0: Ну, либо просто отложила все дела ради, собственно, дуба.
1: Да, ну, ты представляешь, ну, я просто думаю, что если бы я каждый день по часу сидела под дубом, ну,
0: одубела
1: что-то бы подумали обо мне не то.
0: Ну, да, это...
1: Юле просто помощь
0: нужна. Да, местная дурочка просто ходит под дубом, сидит.

0: Ну что ж, мы вернулись к вам, ну, ненадолго. А да. ненадолго и расскажем про прекраснейшее долгожданное известие в нашем прекрасном городе, друзья мои, с 25 числа июня, уже совсем скоро, и по 29 пройдет в Бобруйске традиционный венок дружбы.
1: Это ли не повод для радости? Я вообще очень жду, потому что очень много участников, во-первых, будет. Из разных стран к нам приедут. Ну, это очень круто будет.
0: Со всеми своими культурными, вот в Гродно, кстати, тоже было, да, какое-то, только как-то по-другому называлось.
1: Да.
0: Вообще, настолько красиво, и целую неделю праздники будут и в Центральном парке, и на Бобруйской арене,
1: и концерты. И в общем, везде.
0: Еще и с Днем города совпадает этот, вообще, просто крутяк, поэтому обязательно приходим. И наслаждаемся. Все-таки лето, такая прекрасная погода. Ну, это ли не повод сходить куда-нибудь вкусненько покушать?
1: Пообщаться, да встретиться пообщаться. С друзьями. Погода, я надеюсь, будет тоже хорошая. Да. В общем, я этого жду как никогда.
0: Это точно. Деле. Ну, а что? А мы на сегодня подводим к концу наш эфир про успех и про успешных людей. То есть про всех нас, друзья, потенциальных успешных. И желаем вам хорошего
1: конца. Главное, слушай, не забыть еще эти все моменты, которые мы
0: Я все записал.
1: Я нет. Вот. Ну, главное вообще верить в свои силы.
0: Да.
1: Вот, и понимать, что с первого раза, ну, редко вот получается.
0: И никого не слушать, кто вам говорит, что у вас не получится. Все всегда получится. Все позитивные мысли сбываются, поэтому мечты сбываются. Мечтайте аккуратно. Ну, а мы с вами прощаемся. До завтра, до 8 утра. Ну, а пока.
1: Пока-пока.
2: Радио «Зефир». Волна удовольствия.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Славянский базар едет в регионы. В этом году организаторы впервые в истории мероприятия запускают масштабный гастрольный проект «Васильковый тур». Концертная программа фестиваля проедет по всем областным центрам и завершится большим выступлением в Минске. Это даст возможность поклонникам, которые не могут посетить Витебск, насладиться выступлениями артистов и атмосферой главного музыкального события Беларуси прямо у себя дома.
0: Город.
1: Представитель областного объединения профсоюзов побывал в летних спортивно-оздоровительных лагерях Бобруйска. Цель – безопасность детей. Специалист лично проверил спасательные жилеты на грибной базе и заглянул в каждую аптечку. Также в центре внимания оказались санитарно-бытовые помещения. Особый акцент был сделан на питьевом режиме в состоянии спортинвентаря. По результатам рейда нарушений не выявлено.
0: В мире.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Турнир впервые в истории пройдет сразу в трех государствах – США, Канаде и Мексике. Стран-участниц будет 48. Фанатов ждет марафон из 104 матчей. Чемпион будет определен 19 июля. Главным фаворитом считается Испания. Также в тройку лидеров входят Франция и Англия.
0: Вот это да!
1: Игра в шопинг ради дофамина. В Азии у молодежи набирают популярность фейковые маркетплейсы. Можно добавлять товар в виртуальную корзину, выбирать доставку, читать комментарии других покупателей и нажимать «Заказать». И даже имитировать отслеживание заказа. Хотя в реальности вещь не отправляется, а деньги не списываются. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
5: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
4: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Доброе утро! В эфире самое сладкое радио, и с вами уже Нелли Мята. Ну что ж, сегодня 11 июня, четверг, и это отличный день, чтобы сделать решительный рывок к выходным, друзья. И четверг – это экватор всей недели, который мы успешно пересекаем, а впереди нас ждет пятница. А значит, самое время сфокусироваться и завершить все важные дела. Пускай этот день будет продуктивным и наполненным только хорошими новостями. Ну, кстати, о делах. Сегодня, мне кажется, отличный день, чтобы начать планировать свои-то выходные, друзья. Может, стоит устроить пикник на природе после работы вечерком. Или просто вообще вот в эти выходные выспаться. Подумайте об этом по дороге на работу. Ну, а чтобы зарядиться энергией на весь день, давайте настраиваем волну на 95,4 и послушаем отличную музыку.
1: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Советская, 113. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы. 8044-550-3030.

0: сегодня, 11 июня, а оранжевый уровень опасности на большей части это Беларуси. В четверг сегодня Беларусь окажется разделена на две части разными опасностями. На западе, севере и в центре пойдут локальные ливни, пронесутся шквалы, а восточную часть страны, ну, даже прожарит до 30 градусов тепла. Непродолжительные грозовые дожди, в отличие от локальных ливней, ждем на большей части республики. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Переменная облачность без существенных осадков, а вероятность где-то до 10% и то местами. Так что наслаждаемся солнечной погодой, а если есть такая возможность, выходим и сгораем. Наслаждаемся хитами, как всегда, на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

0: Сегодня, друзья, напомню, четверг, 11 июня, середина недели, ну, почти позади. И это, мне кажется, чувство, когда пятница уже завтра, не за горами, ну, а впереди целый день согретый летним солнцем. Мне кажется, это бесценно. А ведь сегодня 11 день лета. 11 дней назад мы официально попрощались с весной, а за это время воздух стал теплее, а вечера длиннее. Мне это идеальное время, чтобы уловить момент, будь то утренняя пробежка в парке, завтрак на балконе или просто чашка кофе по дороге на работу. Давайте вот проведем этот четверг так, чтобы он оставил приятные летние послевкусия. А поможет нам в этом, конечно же, музыка на Zephyr FM. Nev Heart от Краша Адамса в конце этого часа мы послушаем. Амод в своем треке намекнет на нас. И подвигаемся в такт музыки от Рефлекс Леонида Руденко, новое слово и Амега. А с вами Нелли Мята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Zephyr FM.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: На едином портале «Е-послуга» доступна новая электронная услуга получения сведений о документах об образовании. Ее потребители – госорганы и иные организации по согласованию с Министерством образования. Цифровой сервис оказывается в автоматическом режиме по технологии «Система-система».
0: Город.
1: Общая ответственность. Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в городе на Березине. Ключевые темы семинара – меры по укреплению общественного порядка и дисциплины, изменения в законодательстве, перевозки пассажиров и грузов. Инициатором мероприятия выступил ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.
0: В мире.
1: Во Франции железнодорожники проводят 24-часовую забастовку. Митингующие требуют повышения оплаты труда, а также отказа от планов по реорганизации сферы в пользу частных операторов. Однодневная акция нарушила движение поездов по всей стране, включая высокоскоростные поезда, региональные и пригородные маршруты.
0: Вот это да!
1: На Купалье в Александрии впервые пройдет сырный фестиваль. Гости смогут ознакомиться с разнообразием отечественной продукции, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Рядом с фестивальной площадкой организуют специальную зону отдыха с деревянными лавками и столами. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ. Каждый час.

0: представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
4: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Вы на Zephyr FM, с вами по-прежнему Наримята, и хочу немного поговорить о доверии, ведь это тонкая материя. Вот мы часто принимаем решения, основываясь не только на словах, но и на языке тела, друзья. А вот замечали ли вы, что гораздо охотнее верим человеку, который смотрит прямо нам в глаза? Ведь прямой взгляд воспринимается как признак искренности и уверенности. Он словно убирает невидимую стену между собеседниками. Поэтому, общаясь сегодня с коллегами или близкими, попробуйте отложить телефон и встретиться взглядом. Иногда честный разговор начинается именно с этого.
1: Сладкая штучка.

0: Ну что ж, середина часа, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А сегодня у нас четверг, 11 июня, и сегодня звезды сулят нам творчество. И везде это будет творчество, начиная от работы, заканчивая даже личной жизнью. И это очень классно, благодаря ему преуспеем, друзья, мы везде. Замечательно провести больше времени с нашими четвероногими друзьями, они сейчас зарядят нас бодростью и позитивом, а еще покажут, как сильно нас могут любить. Это приятно и ценно, согласитесь. Сейчас нам нужен еще финальный рывок. Да, сил не так много, но мы буквально в сантиметре от крутой победы. Нужно постараться в последний раз, чтобы все получилось красиво и качественно. И как всегда, верить, не верить гороскопу – это дело каждого. А вот оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно. Делаем звук громче и слушаем трек «Ртуть» от Вани Дмитриенко.
1: Дневной зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ представил раллийную внедорожную новинку «Нива Спорт Турбо». Отечественный вездеход получил мощный 1,6-литровый турбомотор, который выдает внушительные 280 лошадиных сил. Вместо обычной механики здесь стоит гоночная коробка передач и полностью переосмысленная неубиваемая подвеска. Салон превратили в кокпит с трубчатым каркасом безопасности, сиденьями-ковшами и раллийным навигатором. Инженеры доказали, даже классическая легенда способна превратиться в бескомпромиссный снаряд для суровых побед. А вы бы рискнули разогнаться на такой Ниве?
1: Про машины для людей.
2: Chery и Huawei представили экстремальный купе-кроссовер Luxet RX. Полноприводный электрокар мощностью 496 сил разгоняется до сотни почти за 4 секунды. Высоковольтная 800-вольтовая платформа позволяет зарядить батарею емкостью 100 кВт-часов на 400 км всего за 15 минут. Приземистый силуэт дополнен умным автопилотом с инновационным 896-линейным оптическим радаром на крыше. Для тонкой калибровки спортивного шасси новинку отправили на знаменитую немецкую трассу Нюрбургринг. Новинка претендует на лидерство в классе динамичных электромобилей.
1: Дай газу!
2: Aston Martin выпустил роскошный домашний симулятор за 80 тысяч долларов. Ноу-хау полностью воспроизводит тесную кабину и полулежачую посадку пилота реального гиперкара для Le Mans. Установка получила точную копию гоночного штурвала из углепластика и огромный панорамный экран. За безупречную плавность виртуальных заездов отвечает топовый компьютер с графикой самого последнего поколения. Уникальный премиальный аттракцион выйдет строго ограниченным тиражом. Соберут всего 24 экземпляра для коллекционеров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

время уже 12.48, вы на самой сладкой радиоволне, с вами по-прежнему Налимяты. И вот вам в этом часу интересный факт. А вы знали, что женский мозг работает как сверхмощный процессор? Ученые выяснили, он собирает и обрабатывает информацию примерно в 5 раз быстрее мужского. Это не вопрос интеллекта, а совершенно разные стратегии работы нашей нервной системы. У женщин сильнее развиты связи между полушариями, что позволяет мгновенно считывать эмоции, мимику и блестяще справляется с многозадачностью. В то время как мужской мозг – это мастер концентрации на одной цели, а женский создан, кстати, для скорости и реакции. Эволюция распорядилась так, чтобы хранительнице очага нужно было быстро оценивать обстановку вокруг. Так что сегодня, если вам кажется, что женщина рядом соображает молниеносно, возможно, вам не кажется. Просто примите этот факт и успевайте за мыслью. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Впереди много интересных фактов, историй и, конечно же, зажигательной музыки. Пау Расо. Далее послушаем группу Raging Bomb Man. И мне не больно от Джонни. Оставайтесь на волне 95.4, а вот в следующем часу я проведу наш традиционный розыгрыш на Зефир FM. Так что не пропустите, а наоборот, делаем звук громче и прямо сейчас наслаждайтесь пока музыкой. 95.4 FM.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Реклама.
1: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой. Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: В Бобруйске 13 часов.
2: Зефир. Новости.
3: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
2: В стране.
3: В Беларуси завершается регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни. Абитуриенты, которые по уважительным причинам, например, из-за болезней или других обстоятельств, подтвержденных документально, не смогли сдать тестирование в основные даты, могут записаться для прохождения тестирования в дополнительные.
2: Город.
3: Большой футбол в Бобруйске. Красно-черные сразятся с Батэ. В матче 11-го тура чемпионата страны футболисты «Белшины» встретятся с борисовским клубом. Поединок пройдет 12 июня на городском стадионе «Спартак». Начало в 19:00. Стоимость билета – 5 рублей взрослый, 2,5 рубля – детский и пенсионный.
2: В мире.
3: В Мексике разгулялся Борис. Этот тропический шторм затопил 500 домов в одном из штатов страны. Проливные дожди вызвали наводнение. На побережье огромные волны, а потоки воды несутся прямо в жилища. Военнослужащие развернули план экстренной помощи пострадавшим и начали патрулирование затопленных районов.
2: Вот это да!
3: На прилавках магазинов появится уникальная новинка со вкусом газировки «Снежок». Разработчики обещают нежный щербет, в котором идеально объединят яблочное пюре, классическое мороженое и любимый вкус напитка. К слову, прошлый эксперимент предприятия «Лакомство столичная элит» взорвал продажи.
2: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
3: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-09-86. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
2: Погода.
3: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: И пришло время поговорить о роллах и суши. Сегодня я, Анна Ремята, разрушу главные мифы об этом блюде, друзья. И, кстати, вот розовый имбирь, к которому мы привыкли, на самом-то деле бесцветный. Его, оказывается, красят специально для красоты. И то же самое касается икры летучей рыбы. Она тоже изначально прозрачная, друзья. Вот так. А в Японии настоящие ценители едят классические нигири руками. А как вы думаете, почему? Вот чтобы выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. Ответьте на мой вопрос, еще раз повторю, почему в Японии до сих пор нигири, ну, да ведь суши, едят руками? Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы быстрее ответили, ведь в конце этого часа должен определиться победитель. И свой ответ отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 9544. Итак, почему же в Японии до сих пор нигири едят руками? Первый вариант, ну, так быстрее. Второй вариант, так вкуснее. И третий вариант, ну, чтобы почувствовать температуру риса. Думайте только недолго, а быстрее лучше. Отправляйте на короткий номер радио свой ответ 9544.
1: Сделано.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником! С 1 по 30 июня газонокосилка Einhell, аккумулятор

0: телефону 33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
1: Я тебе нужна.

Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Нелли Мята, и все же давайте продолжать нашу традиционную игру на Zephyr FM. А сегодняшний приз – это аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором азиатской, итальянской кухни, и также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого испытать свою удачу и выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», нужно ответить на мой вопрос. А вот свой ответ в виде СМС отправить на короткий номер радио 9544. Почему в Японии до сих пор нигири едят руками? Это ведь суши. Даже дам несколько вариантов ответа, так как уже в конце этого часа должен определиться победитель, друзья. Первый вариант – ну, так быстрее. Второй вариант – так вкуснее. А вот третий вариант – ну, чтобы почувствовать температуру риса. Скорее отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, 13.54 на Зефир ФМ. Слушайте самую сладкую радиоволну. И с вами по-прежнему Налимята. И давайте же подведем итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. А приз – это роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». А чтобы их выиграть, нужно было просто внимательно слушать мой вопрос и выбрать нужный вариант ответа и отправить на короткий номер радио. Что многие и сделали. Вот, но, к сожалению, правильного ответа я так и не получила. А вопрос был связан с суши, с нигири. Вот в Японии настоящие ценители едят классические нигири руками. Но вот почему они кушают руками, был такой вопрос. Даже, напомню, давала варианты ответа. А это не просто разрешено. Это считается правильным, чтобы почувствовать температуру риса и текстуру рыбы. А вот роллы уже берут палочками. Вот так, друзья. Ну что ж, ну не расстраиваемся. Завтра пятница. И также будет наша традиционная игра на Зефир FM с 13 до 14 часов, друзья. Так что не пропустите. Ну а что, прямо сейчас тогда делаем звук громче и продолжаем наслаждаться хитами.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства согласовал назначение руководителей Петриковского и Ашмянского районов, генеральных директоров «Набелкоммунмаш» и «Литсельмаш». Также белорусский лидер обновил состав руководства в Минпроме и Минтрансе и в двух структурных подразделениях администрации.
0: Город.
1: В Бобруйске сотрудники «Освод» спасли 19-летнего парня. Накануне вечером работник спасательной станции, расположенной на улице Заря, заметил хаотичное движение человека в реке Березина и объявил тревогу. Спасатели подплыли к тонущему и вытащили его из воды. Молодой человек не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.
0: В мире.
1: Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло возле Командорских островов Камчатского края. Очаг залегал на глубине 28 километров под морским дном. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась. В Петропавловске-Камчатском, согласно предварительным сведениям, подземные толчки ощущались с интенсивностью до 3 баллов.
0: Вот это да!
1: Телефон все лучше помнит за нас. Визиты, пароли, маршруты, идеи, даже место парковки. Психологи называют это когнитивной разгрузкой. Это удобно, но есть обратная сторона. Мозг хуже старается запомнить все сам. Так работает цифровая амнезия или эффект Google. Здоровый подход – записывать действительно необходимое и иногда давать памяти поработать самой. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер южный и умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 59%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: вы, друзья, задумывались, что такое счастье? Для каждого из нас ответ на этот вопрос, ну, свой. Для кого-то это тихий семейный вечер, для кого-то карьерный взлет, а для кого-то просто возможность быть собой и заниматься любимым делом. Счастье – это не конечная точка маршрута, друзья. Ну, мне кажется, это состояние души, умение находить даже радость в каждом дне и ценить то, что у нас уже есть. Это внутреннее равновесие и гармония с миром. И сегодня у нас есть прекрасный повод поговорить о счастье в его самом прекрасном проявлении. 11 июня отмечается Всемирный день женского счастья. Праздник любви, гармонии, радости и самореализации. Он напоминает нам о том, как важно для нас, женщин, находить баланс между семьей, творчеством и карьерой, реализовывать свои таланты и просто быть счастливой, друзья. Так что, друзья, еще раз, с праздником прекрасного настроения и помните, что ваше счастье – это главный приоритет. А я, Далимята, продолжаю эфир. И прямо сейчас давайте включим звук громче и послушаем трек «По городам» от Анны Немченко.
1: Дневной зефир.

0: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: что ж, середина часа на Zephyr FM, и давайте прямо сейчас немножко поговорим о наших страхах. Вот, кстати, ученые утверждают, что у человека есть всего два врожденных страха. Это страх падения с высоты и боязнь громкого шума. А вот все остальное — это то, чему нас научила жизнь и общество. Кстати, ваша паника при виде таракана или паука – это не инстинкт, а результат воспитания и культурного кода. Даже змей мы боимся, потому что нам об этом когда-то кто-то рассказал. Так что, если вы вздрогнули от моего резкого шума, ну, это, друзья, биология. А вот если от вида соседского кота, это уже психология. И нельзя это путать. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне, впереди много интересного. А сейчас насладимся треком «Свима» от группы BTS.
1: Дневной зефир.

0: Африка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

Друзья, а вы иногда замечали, что когда у нас вот хорошее настроение, даже самые сложные задачи на работе решаются даже проще и легче? Ведь это не просто ощущение. Ученые, в свою очередь, давно доказали, оптимизм – это не просто черта характера, а мощный инструмент для здоровья. Хорошее настроение способно лечить не только душу, но и тело. Когда вот мы смеемся или просто радуемся, то в организме снижается уровень гормонов стресса, укрепляется в то же время иммунитет и даже отступает боль. Позитивный настрой, друзья, это наша естественная таблетка от хандры и усталости. Так что давайте продолжать наш сегодняшний день с улыбкой и впустите в свою жизнь больше света и тепла. Вы же почувствуете, как прибавляется энергия. А с вами была Налимята. Все эти 4 часа старалась вас держать в тонусе, на позитиве. Ну что ж, пришло время с вами попрощаться на сегодня. Но услышимся уже завтра, в эту пятницу, на Зефир FM с 11 утра.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко, принимая решение о назначении новых генеральных директоров «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш», ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. В качестве примера назывались электробусы и робот для доения коров. Разработкой последнего в Беларуси занимаются специалисты холдинга «Горизонт».
0: Город.
1: Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию 639-летия Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Жителей и гостей ждут 5 насыщенных дней с выставками, мастер-классами, праздничное шествие с узорья кветок, концертные программы участников, музыкальные вечера, дискотеки и многое другое. Подробности на сайте boberlife.by.
0: В мире.
1: На юге Китая произошел мощный взрыв. Погибли 7 человек, 17 получили ранения. На месте происшествия проводятся спасательные операции. Сразу после инцидента было начато расследование для установления причин трагедии. Неисправность газопровода власти исключили.
0: Вот это да!
1: В Китае открылся уникальный книжный магазин. Главной особенностью стал гигантский красный спиральный туннель из 1000 книг, закрученный в несколько этажей. Благодаря зеркальным полам и потолкам создается эффект бесконечной библиотеки. В Букинисте также есть кафе и красивая красочная детская читальня. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер южный и умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 59%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дома.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником! С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Сладкая штучка.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко высказался об объединении сельхозпредприятий. Надо очень аккуратно и осторожно. Глава государства призывает руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным, чтобы не загубить последние. Особое внимание работе с кадрами. Крупную структуру должен возглавлять опытный управленец, погруженный во все детали работы хозяйств. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. Днем в центральных районах республики ожидается резкое изменение погодных условий. Похолодает. Максимальная температура воздуха достигнет 14-19 градусов тепла.
0: Город.
1: Будущее страны. В Товарище прошла встреча главы администрации Ленинского района с молодыми специалистами. В теплой дружеской обстановке Марина Сгорская расспросила молодежь об их первых шагах в профессию. Подарком для них стал показ фильма «Одно на двоих». Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: Врачи в Конго устроили общенациональную забастовку на фоне эпидемии Эболы. Они требуют повысить заработную плату, улучшить условия труда и увеличить расходы государства на здравоохранение. При этом переговоры между представителями правительства и профсоюзами продолжаются.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-2-25-70-09-86. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 59%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы. 8044 550 30 30.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

знаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово, мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Новости компаний и корпораций на Zephyr FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,84 белорусских. Самую дорогую квартиру в мае в Беларуси купили почти за 700 тысяч долларов. Жилище находится в комплексе «Времена года», который до получения статуса элитного успел побывать скандальным долгостроем. Проданные апартаменты «Двушка» площадью 189 квадратных метров. Квадрат обошелся покупателю в 3651 доллар. В Белстате рассказали, какие товары подешевели и подорожали в мае. Наибольшее снижение цен зафиксировано у овощей и фруктов – минус 4,1%. В топ-5 – помидоры, свежие огурцы, авокадо, бананы и сладкий перец. А подорожали больше всего поездки по железной дороге. Для пригородных электричек цены выросли почти на 27%. Самый маленький город Австралии выставили на продажу. В нем проживают всего 2 человека. Аукцион обусловлен переездом и продажей недвижимости его жителей. Будущему владельцу помимо жилья достанется мотель на 4 номера, магазин, паб и 4-звездочный ресторан. Новые владельцы будут обязаны в одиночку выполнять обязанности почтальона, владельца паба, лавочника, администратора мотеля и повара. Цена около 270 тысяч долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,84 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 91 доллар 95 центов за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Zephyr FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM. Каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: 13 июня в строительном гипермаркете Билд скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
4: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
5: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
6: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бабуйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
1: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
5: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век Бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяло и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
0: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качество по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства согласовал назначение руководителей Петриковского и Ашмянского районов, генеральных директоров Набелкомунмаш и Длительмаш. Также белорусский лидер обновил состав руководства в Минпроме и Минтрансе и в двух структурных подразделениях администрации. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. Днем в центральных районах республики ожидается резкое изменение погодных условий. Похолодает. Максимальная температура воздуха достигнет 14-19 градусов тепла. В «Товарищи» прошла встреча главы администрации Ленинского района с молодыми специалистами. В теплой дружеской обстановке Марина Сгорская расспросила молодежь об их первых шагах в профессию. Подарком для них стал показ фильма «Одно на двоих». Бобруйский горисполком выставил на аукцион 8 земельных участков. Открытые торги пройдут 27 июля в 16:00. Все предполагаемые участки будут переданы в личное владение. Подробности на boberlife.by. Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в городе на Березине. Ключевые темы семинара – меры по укреплению общественного порядка и дисциплины, изменения в законодательстве, перевозки пассажиров и грузов. Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию 639-летия Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Подробности на сайте bober.by. Футболисты «Белшины» встретятся с борисовским «Батэ». Поединок пройдет 12 июня на городском стадионе «Спартак». Начало в 19 часов. Стоимость билета – 5 рублей взрослый, 2,5 рубля – детский и пенсионный.
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: реклама.
1: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой. Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Хотите крылья за спиной?
4: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
3: Откуда ты все это знаешь?
4: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
5: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ представил раллийную внедорожную новинку «Нива Спорт Турбо». Отечественный вездеход получил мощный 1,6-литровый турбомотор, который выдает внушительные 280 лошадиных сил. Вместо обычной механики здесь стоит гоночная коробка передач и полностью переосмысленная неубиваемая подвеска. Салон превратили в кокпит с трубчатым каркасом безопасности, сиденьями-ковшами и раллийным навигатором. Инженеры доказали, даже классическая легенда способна превратиться в бескомпромиссный снаряд для суровых побед. А вы бы рискнули разогнаться на такой Ниве?
1: Про машины для людей.
2: Chery и Huawei представили экстремальный купе-кроссовер Luxette RX. Полноприводный электрокар мощностью 496 сил разгоняется

0: Полностью воспроизводит тесную кабину и полулежачую посадку пилота реального гиперкара для Лимана. Установка получила точную копию гоночного штурвала из углепластика и огромный панорамный экран. За безупречную плавность виртуальных заездов отвечает топовый компьютер с графикой самого последнего поколения. Уникальный премиальный аттракцион выйдет строго ограниченным тиражом. Соберут всего 24 экземпляра для коллекционеров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске! С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником! С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
1: Сделано в Беларуси.

плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, жаркого вечера четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Здравствуй, чудесное радио! Привет летит любимому сыночку Аристарху! Звезды светят тем, кто научился мечтать! Любим и ждем тебя! Обнимаем крепко! Привет дорогому мужу Батяну Игорю! У нас все хорошо, ждем и любим! Ты у нас самый лучший! Нежный и любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Мой родной, очень скучаю. Приехала домой, отдыхай после рабочего дня. Андрей приехал на каникулы домой. Теперь нам веселее. Жду от тебя приветик. Пиши почаще, твой Светик. Всем доброго, теплого вечерочка желает Светлана Дегтярева. Спешу с душевным приветиком для братика родного Шмадженьки. Хорошего, уютного вечера. Отдыхай в этот вечер так, как видишь и хочешь ты, думая о прекрасном и нереально чудесном. Пускай тебя окружает атмосфера покоя и тишины. Береги себя. А я не прекращаю ждать, скучать и любить. Летит приветик из дома любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зойка моя, привет получила, расстояние измеряют километрами, а любовь силой притяжения. И сколько бы дорог ни лежало между нами, каждый мой день начинается и заканчивается мыслями о тебе. Люблю очень, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, люблю и скучаю. Самый согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, как всегда, хорошее настроение мы создаем сами, своей улыбкой, своими поступками. Поэтому улыбнись и с хорошим настроением встречай новый день. У меня все идет по нашему плану. Приветик улетел, а я жду тебя, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших. Целовашки-обнимашки летят любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, написала Алися. Милый, спасибо за эти искренние эмоции, ты очень дорог нам. Рада была повидаться, береги себя, все наладится. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит согревающий приветик любименькому мужу, самому лучшему папулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Заюшка, как рада была увидеть и услышать тебя. Ты мое все, мой лучик света. Я люблю тебя до дрожи, бесконечно ценю. Скучаем безумно. Целуем от всех наших огромный приветик. Хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Скучающий приветик к мужу и папочке Мицкевичу Александру посылает Алена. Очень рада была видеть такого. Жду воскресенья очень. Ждем, любим, скучаем, обнимаем крепко, целуем. Твои девчонки. Передайте приветик от Кристины Матушеву Сергею. Любимый, первое, что хочу сказать, я очень тебя люблю. Получила поздравление твое сегодня. Спасибо огромное, поднял настроение. Ты у меня лучший мужчина в этом мире. Портрет, нарисованный тобой, очень красивый. Спасибо, мой милый. Люблю до луны и обратно. Жизнечка моя, жду домой. Обнимаю крепко, целую нежно. Сладких снов, моя жизнечка. Твоя Кристина. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Спешу передать свой скучающий приветик любимому братишке Людвикевичу Александрову. А у меня все отлично, а мамуля все не передала. Очень рада за хорошие новости. Надеемся, что у нас все получится. Отличнейшего настроения, энергии и сил. Выше нос и помни, все лучшее впереди. Очень люблю, жду и скучаю, твоя сестричка. А еще, если можно, поздравьте моего супруга с днем рождения. Я благодарна судьбе за то, что ты есть в моей жизни. Ты моя поддержка и опора. Люблю очень-очень. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Была рада увидеть, уже дома, все довольны, что поговорили с тобой. Уже скучаю, сильно люблю, целую, обнимаю, твоя жена. Огромный солнечный приветик Чемареву Диме. Очень скучаю и люблю. К сожалению, все получилось так, и настроение сейчас не очень. Приветик получили. Полина передает большое спасибо за поздравление. От Артема просто привет, хорошего вечера, сладких снов. Бесконечно целую, с любовью, жена. Передаю приветик моему любимому братику Ануфриенко. Сергею написала Ирина Прокопенко. Дорогой, все у нас хорошо. Записала Артема на программирование. Сегодня первое занятие. Хорошего вечера и отличного настроения. Люблю, целую и крепко обнимаю. Твоя сестренка Ира. Любимому братику Саше передаю привет. Отличное настроение, пишет Катерина Дриневская. Гуляю после работы по магазинам, дети с папой, еще денек и выходные, жду с нетерпением. Завтра приедет Марина с детьми, в субботу повезем их в лагерь. Береги себя и помни, я очень тебя люблю, обнимаю крепко. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, в субботу собираемся к твоим тестю и теще, но пока не решили во сколько и на чем, завтра все скажу. Безумно сильно люблю и невыносимо скучаю. Сильно-сильно крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Передайте привет Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Мой родной мальчик, надеюсь на скорую нашу встречу. Все у нас нормально, завтра у Серафима выпускной. Святослав передает привет. Машенька, очень любит тебя. Твоя мама Таша. Передайте теплый привет Стасику от Валюши. Настроение мое такое. Чувствую любовь к тебе, думаю о тебе, делаю все для нас. До встречи. Нежно поцеловала. Привитание Игору Короткову, дуже рада была поболтать с тобой сегодня, ты, Сонечка. Придумала отмовиться от кофейной аскезы, але значно скоротить уживание солодкого. Притягиваю откатываться у своим харчования до коранёв. Сегодня снова каталась на машине и завтра буду. А послезавтра у меня не заберут котку с пиротрымки, и тады буду сумовать. Вось такие планы, кахаю тебе моцно, твоя жёночка Наста. Домашний теплый приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, все у нас хорошо, все живы и здоровы, чего и тебе желаем. Вчера допоздна была на огороде, прозевала время приветиков, завтра придется пораньше на работу съездить, потому что к 11 надо быть уже на конкурсе. От всех наших домочадцев огромный привет, обнимашки. Очень люблю и сильно скучаю, крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Июньский шалом в эфире. Радио

0: Шалом.
1: Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите сначала хорошее настроение. Но его, безусловно, можно поднять теплым, душевным, согревающим приветиком вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать получила приветик, у нас все в порядке. Более подробно обо всем напишу. Сегодня выходной, каждый занимается своими делами. У Лерки шоппинг, у Кирилла стрижка. Ну, а я занята домашними делами. Очень люблю тебя, береги себя, ты очень мне нужен. С любовью, твоя Мася. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Мы уже дома, все хорошо, бусенок, все приняли. Получила приветик, завтра свой отправлю. Хочу к тебе, очень сильно соскучилась. Обнимаю крепко-крепко, помни, все будет хорошо, ты у меня самый лучший. Люблю, мой сладкий бусенок, хорошего вечера, твои девочки. Всем доброго, теплого вечера желает Татьяна Дриневская. Передаем огромный любящий приветик самому лучшему сыну на свете, Александру. Все у нас хорошо, жду папу с поезда. Он бусик оставил на ремонт в Жлобине. Зовет сегодня Данку. Крепкого здоровья тебе, сыночек. Светлого ума и душевного спокойствия. Мы бесконечно верим в тебя и всегда будем рядом, чтобы поддержать. Береги себя. Целуем крепко и обнимаем всем сердцем. Твои родители. Нескончаемо любящий, скучающий приветик любимому Димулечке Арсеньеву. Ты мужчина, каких почти не бывает. Я очень-очень тебя люблю. Я хочу быть только с тобой. Ты мой единственный. Знаю, есть на земле сердце, которое любит тебя и ждет, и которое плачет о тебе каждый день. Да, хороший мой, каждый день. Я очень сильно тебя люблю. Твоя любимка. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. Рады были видеть мелкие, вообще в восторге. Желаю хорошего дня, светлых мыслей, позитивного настроя. Мы всегда рядом. Держись, крепись, прорвемся. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, написала Ольга Рожко. Братик, мы очень были рады тебя слышать. Очень теплые впечатления. Жаль, мало времени, братик. Хорошего и спокойного вечера. Береги себя и не болей. Мы все тебя очень любим и крепко обнимаем. Домашний приветик передаем любимому мужу и папочке Анука Александру, пишет Елена. Все хорошо, приветик получили, свой вчера отправили, ждем в субботу, как обычно. Хорошего вечера, крепко обнимаем, целуем и очень ждем. Твоя семья. Солнечный привет летит из Ковалей любимому сыночку Яневич Роману, написала Наталья. Сынок, спасибо за звонок, очень рада, не переживай. Папа все привез, так что все хорошо, буду писать ответ. Все у нас нормально, спеет клубника, цветут розы, в общем, лето. Ты, дорогой, береги себя, не унывай, все лучшее впереди. Люблю тебя, мама. Передайте теплый любящий привет моему брату Ромашке. Очень люблю и скучаю. Лера, приветик отправила. Жди, скоро увидимся. Сестра Настя. Приветик своему любимому мужу Александру посылает Марина Дриневская. Все у нас хорошо, Даночка уже дома, дед сегодня привез. Сходили в поликлинику, взяли справки в лагерь. Завтра отправим большой приветик. Мы очень сильно тебя любим, крепко обнимаем, скучаем и целуем. Твоя семья. Передаю обнимающий нежный приветик Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и скучаю. Обнимаю крепко, целую нежно. Жду, мой король. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

0: ZFM.
1: Когда-то рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Шалом.
1: И вновь чудесного июньского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю нежный приветик своему мужу, Дугорскому Александру, пишет Оксана. Очень люблю и скучаю. Дома все хорошо, не волнуйся. До пятницы. Твоя жена. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Любимый Максимус, отправляю тебе скучающий привет сквозь грохот дежурств и ударную рабочую неделю. Дни слились в один бесконечный таймер, но в каждом перерыве только ты. Люблю, скучаю, сегодня словила приветик, целую. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты сладко так целуешь мою душу, я чувствую дыхание губ любимых, готово сердце выскочить наружу.

0: вашему мужу Якимовичу Сергею. Время летит, любовь греет, жду тебя очень. Приветик получила, была очень рада. Крепко обнимаю и целую. Твоя Анютик. Хочу передать самый горячий нежный привет моему любимому Кариму, родной. Все у нас хорошо, мы продолжаем жить верой на скорую встречу. Хочу напомнить, как сильно я люблю тебя, как ценю каждый миг, прожитый с тобой, и как отчаянно по тебе скучаю. Сегодня отправила маленький приветик, помни, я рядом, верю в нас и жду тебя больше всего на свете. Люблю до неба, твоя богиня. Передайте, пожалуйста, большой привет Ануфриенко Сергею. Что бы ни случилось, знай и запомни, мы с тобой всегда. Мы все тебя ждем. Хотела сказать, что Изабелла только закончила школу и очень хорошо. У нас все нормально, помни, мы любим тебя. От Юлии, Дани и Изабеллы. Скучающий привет летит мужу Митьку Евгению, любимому и ласковый, милый, я очень сильно тебя люблю. Не представляю свою жизнь без тебя, день без тебя. Ты мой смысл, стимул и счастье. Люблю всем сердцем и душой. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуля, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Ну и, конечно, друзья, сегодняшним замечательным теплым летним вечерочком у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Дениса Клявера с треком «Берегите своих близких». Далее «Шаман» и его трек «Ты моя». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся. Yeah.

0: Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
1: Фабрика улетного настроения.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Наше время тает, и тебе уже пора. Я смотрю в твои глаза и ищу в них ответ. И если я еще есть в твоем сердце, то прошу тебя, пожалуйста, дай мне знак. Ты слышишь? Ты слышишь?

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: тебя слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: Вечерний зефир.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 23 часа.

близкий в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица». Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: Сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дней заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дней вспоминаем.

сделано в Беларуси.

Уходят дни, меняя солнце на луну. Теперь одна, я согреваю пустоту.